0: yourself. Too much work to be somebody else.
1: Чтобы снять камень сердца, должен уходить от себя.
0: Hard enough not to be anybody, to slay the beast, to kill the fear.